Мен чекитсимлик достумуза Турпандага барай деп сиз болду, мен Турпан карай, э. Турпанда ава очук ке, температура 16-27 Цельсия градус кычкен. Жума Турпандын температурасы мыйыл жогору экен. Анан кийин калса, абай дегенде Кумулга, Кумул 6-25 Цельсия градус кычкен. Яна карасак, Атуша, Атуш 10-23 Цельсия градус кычкен. Кашкаймы 12-24 Цельсия градус кычкен.